Боги, боги, створи со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створи. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мин насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правьо и ме цркляйо. За мене проблемо ни овир. Резу, кар сам нор, я смам кромпир.

вор, я сам нор, я сам нор, ага. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий твор. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам. Че жели си кто от вас, но